Рыцун, кижуаса даузахе, пицхела пичевзе кепатижебат, кивзе дардимандули дростаребиствистхо. Радио Дардиманд. Дростаребисатвис.

Рыцун, кижуа са даузахе, пицхела пичевзе кепатижебат, пивзе Дардимандули тростаревиствистхо. Радио Дардиманд, тростаревисатвис.